0: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
1: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite ne Krachun sia nul no. Allgott Karachon. Narodivše vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianosné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Bóg s námi, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír i pravo sreću. Srećan Božić, Kristus se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шанара вор сур джинун, миладон мазидон, эли клану эли, навараканин, вам вака импия. Ули муэсэ, наварун, Naban ya Ruanda, Noel Injiza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihugu Bian, Christu Piranta Tina, Latkul, Latkul, Christmas to Shinen Omele to Gozaimas, Kipusong Tane, Hankuke, Pio Wan, Abinor, Shukmen Yang Shin, Suk Sawa, Mista Songo, deve non chauta tirar con la ligaia asco e manigo va con tao divenitan Krishnasco kai prospera nobiala princeps pacis natus est ex Maria Virgine venite adoremus eo.
2: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funerals band Czech Republic.